rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек,

Он писал ей письма из разных мест, его бил Норд-Ост и сушил Зюйд-Вест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был.

0: Радио Рокс.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой и полотною слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: наши песни.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Домой!

0: Димикс Медиа Групп, Елена Симон, здравствуйте. Сейм принял поправки к закону, которые позволят в ускоренном порядке повысить плату за транзит российского зерна. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяца до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема. Более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симонова, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: Но ведь были уверены в том, что вот с утра пораньше, сейчас в пятницу, два голоса скажут вам привет, потому что соскучились.
5: Доброе утро. Они сказали привет.
4: 7-4 минуты.

0: По поводу того, что за окном рассвет, в 7 часов и 1 минуту вам это действие показали уже. Ну, а что касательно светового дня, мы пока еще до дня равноденствия превосходим. Я думаю, мы это бойцы дни, превосходим бойцов ночи. Но, тем не менее, сейчас вот многие почувствовали на себе, тут же еще до рассвета, это не просто освещение где-то отключается в 7 часов 1 минуту, а это происходит поэтапно, за 15, где-то за 20 минут. Кто-то экономит, вот какая-то...
1: Выключает за час.
0: Да.
1: Да, такое тоже бывает. Ну, а на самом деле, да, у нас самое главное, что через какое-то там достаточно короткое время мы возьмем часы, сдвинем назад, и опять будем заставать рассвет, даже если надо на работу к 7 утра, или там к половине восьмого.
0: Ну, свидетелем будете, хочется спросить. Ну да, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Вот. У нас сегодня 18 сентября, если вы об этом забыли.
0: Вот какие еще цифры вам пригодятся. Мы же говорили о том, что мы через какое-то время переходим, вот, на себе почувствуем, что такое день осеннего равноденствия. Через 38 дней мы перейдем время вообще на зимнее, ну и 74 дня до календарной зимы у нас вообще и остается. Не скажем, что было ли когда-то в это время наше зимнее настроение, мы можем только у предков спросить, потому что зафиксировано, что в 58 году прошлого столетия в этот день, представляете, 18 всего лишь сентября в Риге уже было минус 2,5 градуса.
1: Да.
0: Вот это да.
1: Остается позавидовать тем, кто жил в то время. Это, я имею в виду, не то, что там в 58 году прошлого столетия, там-то времена были, как говорил Райкин, атмосфера была мерзопакостная. А вот то, что они раз так проснулись в сентябре и подумали,
0: Бричка.
1: Ага, буду готовить сани с сентября. И эти сани действительно пригодились. Там можно было по горкам и на санках.
0: В 2018 году в этот день было откровенно тепло и жарко, даже, ну, по этим меркам 22 градуса, еще 70.
1: Значит, что касается астрологии. Сегодня у нас продолжается 8-й лунный день, про который мы вчера говорили, который хорош для путешествий. И будет он удачным для поездок и командировок, и даже переезда. В медицинском отношении можно голодать, проводить очищение желудка и кишечника. В пятницу это полезно, потому что в 16:40 наступает 9-й лунный день, а вот его лучше посвятить делам, которые уже давно начаты и требуют только продолжения. А чего вы еще хотели в пятницу? Логика подсказывает. Труд в этот день умножит опыт и благоразумие, как, впрочем, и в любой другой день. Но в целом день хорош для веселья и даже для любовного общения.
0: Для любого любовного.
1: А в медицинском аспекте следует обратить внимание на грудь и на предупреждение межреберной невралгии. Я бы так сказал, что он как будто подглядывал в наш календарь 2026 года и думал, так, пятница, 9-й лунный день. Скажу им, что можно, значит, вечером веселиться, любовно общаться, но не перенапрягать сердце, чтобы не было ни стенокардии, ни межреберной невралгии.
0: Мы сейчас просто про здоровье должны говорить, но сейчас будем про ваше стоматологическое здоровье напоминать, потому что мы выходим при поддержке Dental First, международная сеть стоматологических клиник. И главное, что мы имеем, мы рижане, можем посетить Dental First по адресу Александра Чака, 134.
1: Dental First – это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление, кстати, прикуса, что тоже полезно, и, конечно же, имплантация зубов.
0: Это коронка, фишка такая, в смысле то, что делают в Dental First с точки зрения установки коронки на имплант, таких цен нет нигде, 970 евро под ключ. Каждую среду, а среда у нас, между прочим, вот выходные пролетят и уже будет совсем близко, по средам в клинике день имплантации. То есть вы бесплатно получаете в этот день консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование.
1: dentalfirst.lv, телефон 20-646-777.
2: Желаете инъекцию позитива? Это к нам! Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
3: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: Кстати, насчет звонка без ответа, мы можем сейчас с удовольствием ответить на звонок того нашего радиослушателя, кто в данный момент движется в сторону Юрмалы.
1: Не... Почему?
0: Потому что вот я, например, видел полчаса назад, как нормальный такой военный КПП вдруг образовался. Я понимаю, что учения не проходят в стране, и для многих это было диковинкой. Я, кстати, вчера и пиф-паф выстрелы такие слышал там с очередями, там народ говорит, а это откуда, говорит? Отовсюду. Там теперь так это бодренько вчера было вечерами. И очереди звучали, и кораблик какой-то военный там на, не только на горизонте, просто там по заливу прошелся. Смотрите, там кто тут на кайте катается, я тоже так могу. И поэтому, вот знаешь, два таких больших бронетранспортера, вот во всяком случае минут 25 назад, вот в том месте, где когда-то был КПП, а теперь эти платежные покоматы, как сказал это,
1: турникеты
0: стоят вот. Покиметрешься, вот я по-английски. Так вот, и там сейчас, ну, мигалками осветили все это дело.
1: Поэтому... Ну, да, если проезжаете там или проехали уже, и вам, у вас что-то там проверяли, вы что-то отвечали, будет полезно, если вы позвоните, расскажете все.
0: Как
1: 63-107-107, наш телефон.
0: 63-107-107. Ну, а для тех, кто пока ездит другими путями, но интересно этому человеку, что из себя представляет сегодня пятница, сегодня отметить можно разное. Например, если вы чтец, ну, не декламатор, а читаете книгу, но не такую, как вот мы с Лешей вспоминали недавно, вот чтобы запах был еще в библиотеке такой, вот чтобы перелистывать страницы.
1: Пыль столетий.
0: А вы такой продвинутый человек, тогда это ваш день.
1: Международный день электронной книги сегодня, 18 сентября. Инициатором его стала компания OneDrive, которая, понятное дело, занимается оцифровкой, то есть электронными книгами, цифровым видео, музыкальным контентом. Ну и им полезно было как-то взять и обратить внимание на то, что если вы делаете это официально, то есть покупаете цифровой контент официально, то, в общем, вы никому не вредите, а даже помогаете и идете в ногу с цивилизацией, потому что сколько можно шелестеть этими как пылевыми клещами 19 века, которые сидят в книжках, которые уже с 19 века с полки не брали.
0: Династии уже этих клещей там от прабабушки ко всем остальным перешли.
1: Ну, а вообще, конечно, есть любители исключительно нормальных книг, то есть я имею в виду физических, шуршащими клещевыми страницами, без которых просто невозможен процесс чтения. А есть вполне себе современные люди, которые говорят, что разницы никакой нет. Более того, если ты читаешь электронную книгу, то тебе не надо и очки надевать, потому что можно взять и пальчиками увеличить
0: нужный
1: размер
0: шрифтик,
1: буковики, все увидел.
0: И наличие под рукой такого планшетика или электронной книги с закачанным текстом существенно упрощает жизнь этим людям. Теперь расскажем о том, что мы все люди пьющие, в смысле, употребляющие воду, и состоящие из таковой. Ну и поэтому сегодня Всемирный день мониторинга качества воды.
1: Это была провокация, конечно, потому что я думаю, что вы тоже, как и я, подпрыгнули, когда Стас сказал, что мы люди пьющие. Да, не надо стесняться. Мы хотим пить нормальную воду, которую проверили и обнаружили, что там нет ничего этого вредного, нет никаких примесей. И самое главное, мы можем эту воду пить сколько угодно, пока влезет.
0: У меня как раз недавно приятель рассказывал про то, как он пошел покупать чайник, нужен был электрический. Ему лекцию прочли по поводу того, какая лучше колба должна быть. Он говорит, какая колба? Говорит, а, я тебе, говорит, не сказал. Мне, говорит, продавец уверял, что вот все наши металлические чайники и пластиковые, это все неправильно, что она должна быть прозрачной, но не в наших реалиях, так сказать. В смысле, наша вода с ее содержанием кальция все равно предполагает, что рано или поздно, при том даже с твоим желанием, чтобы он всегда был стерильный, такой чистый, все равно потом начинаются вот эти потеки, вот эти вот следы будут там оставаться.
1: А здесь можно радоваться, что мы отличный рынок для производителей этих чайников, потому что нам надо чайники электрические из-за этого кальция в воде менять, ну, по крайней мере, раз в год, если мы не хотим пить постоянно с осадком что-то.
0: И опять-таки привет тем книгам, в которых живут прабабушкины клещи. Ну, знаете, в двух странах сегодня два совершенно различных праздника. Один из них — это День астрономов в Армении. Это не значит, что они смотрят только на те звезды, которые открыли когда-то армянские астрономы. Ну, просто решили, что сегодня вот армянские астрономы отмечают свой профессиональный праздник.
1: Потому что сегодня день рождения Виктора Абрацумяна. Ну, такого я бы сказал, монстра армянской теоретической астрофизики. Да и вообще в Армении астрономия сильная, астрономы там всегда были, потому что издавна там была обсерватория, с которой мало кто может сравниться. Да и там потом горы, знаешь, это небо, отсутствие помех от атмосферы, потому что высоко забрался и увидел.
0: И юная Алла Борисовна с песней «Вычислить путь звезды», и там это вот все как раз про это было. Кстати, там еще было про сады потом в этой песне, но мы не про сады будем сегодня, а про заросли говорить.
1: То есть это вторая страна, которую ты имеешь в виду?
0: Ну да, потому что...
1: Всемирный день бамбука.
0: Да.
1: Бамбук, по сути, уникальное совершенно, хотел сказать, изделие. Нет, уникальное растение, потому что, во-первых, растет быстро, а во-вторых, его можно использовать где угодно. И прежде всего для строения всевозможных шалашей и того, что может служить укрытием. Они там в Азии испокон веков это делали.
0: Да, вот помнишь, мы когда про бабушек, про дедушек вспоминали, лыжные палки-то сначала делали бамбуковые. Как это было сейчас, не казалось диким, но реально вот там удочки бамбуковые были. Да-да-да-да, продавались.
1: Удочки помню, лыжные палки помню. Пытаюсь вспомнить, что еще. В детстве, конечно, не было бамбуковых кресел и всевозможных столов и мебели, которая считалась тогда совсем недачной. Да, а потом, вот сейчас, я думаю, что каждый, кто хочет эту эстетику бамбуковую использовать, запросто может купить.
0: И мы не забудем, конечно, что из бамбука делают и одеяло, и подушки, и постельное белье, из побегов и семян готовят еду, ну и по-прежнему...
1: И панды.
0: Именно, да.
1: И панды, и его едят.
0: 7 часов 25... 2, нет, 25, рановато сказать. 7:20 минут. Мы же не панды там, чтобы сейчас... Ну, приятного аппетита тому, кто трапезничает.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobris, Šomī Arēnā. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Šomī Arēnā. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām!
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Смотрите, половина восьмого, кто сейчас кофейку себе позволил, там, может быть, даже не первую чашечку, а когда выбираешь зерна, опытный продавец тебе начинает, вот тут у нас Танзания, тут Эфиопия, а вот тут Коста-Рика. И ты так думаешь, ну, наверное, вот я сегодня с Коста-Рики начну. Вот с Коста-Рики мы сейчас и начнем, когда будем рассказывать про события сегодняшнего дня, которые происходили в разные страны, в разные века, но именно 18 сентября.
3: 18 сентября 1502 года Колумб Христофор во время своего четвертого плавания в Новый Свет высадился на берегу Коста-Рики. Не то чтобы эта земля была никем не открыта, индейцы там жили давным-давно, но вот Колумб был, по сути, первым из европейцев, кто Коста-Рику, это можно сказать, открыл.
2: Слушайте, мы сейчас будем открываемое. Мы масло, знаешь, как она, Гюльчатай, открой личико. Помнишь, как вот в фильме было? И, ну, там дальше все понял по сценарию, как было. В Бастилию перевели таинственного узника, которого никто не видел, потому что лицо было скрыто маской. Известен он был как железная маска. Это было в этот день, в 1698 году.
3: В 1793 Джордж Вашингтон, тогда президент США, заложил первый камень в основание Капитолия. Можно представить себе, как они жили в Америке, когда у них не было Капитолия, вот этого, как бы сказать, возможности выйти и не сфотографироваться, но представить себя на фоне самого главного здания американской демократии.
2: Основа основ. А мы сейчас про Венский конгресс вспоминаем, который в 1814 году в этот день проходил. Именно этот конгресс определил новый европейский миропорядок после наполеоновских войн.
3: В 1928 году, 98 лет назад, 18 сентября, испанский летчик и инженер Дон Хуан де ла Сьерва перелетел Ла-Манш на изобретенном им летательном аппарате, который он назвал автожиром. Автожир С-8, как он его тогда назвал, он совершил символичный полет, ну, потому что, как вы понимаете, он мог лететь и дальше, но вот когда ты пересекаешь Ла-Манш, это как-то, ну, сразу заметно. Ты преодолел расстояние между двумя, как это сказать?
2: Ну, супердержавами с точки зрения авиастроения. Там две державы, которые вообще соревнуются между собой. Вот тут Англия, мы там и это первое делали. А островные, то есть островные люди говорят, мы с первой. А французы говорят, нет, позвольте. И тут приезжают испанцы, говорят, смотрите, как нужно. Ну, и для тех, кто не искушен в мире техники, автожир, он похож, конечно, на вертолет, скорее, потому что у него два несущих винта, они крутятся в противоположных направлениях для того, чтобы устойчивость была, чтобы его не закручивал вокруг себя.
3: Но они на одной оси.
2: На одной оси, конечно, находятся, вот. И он, естественно, может садиться как вертолет, ему пробег такой не нужен, но многое от самолета все-таки он... маленькие крылышки иногда вот у некоторых моделей делали. Помню, в Институте гражданской авиации у нас доцент Цейтлин как раз вот институтский автожир тоже испытывал. Мы там все крестились. Доцент Цейтлин по понятным причинам не крестился, но летал.
3: А вообще автожир — мечта детства. Потому что как-то увидел на задней странице журнала «Юный техник» вот конструкцию автожира и думал, что вполне себе можно руками это собрать, потому что это очень похоже на конструктор, но там была еще очень важная вещь. У него была педальная тяга, как у велосипеда, и мне казалось, что нет ничего проще для самостоятельной сборки где-нибудь там на помойке или в гараже. Вот какой-то конструкции, которая будет летать, и ей даже топливо, двигатель, не нужны сложные расчеты. Сел как на велик, крутишь педали и полетел.
2: Слушайте, ну давайте еще тогда про научно-технический прогресс будем говорить. Лошадь обогнала первый американский паровоз в 1830 году, тоже 18 сентября. Девятимильная гонка, знаете ли, была между Райлс Таверн и Балтимором. И получается, что 9 миль, это сколько, 12...
3: Ну, с учетом на 1,6 надо умножить.
2: Ну, короче говоря, ничего себе, молодец лошадь, хочется сказать. Что ж ты так паровоз, хочется спросить у паровоза. Ну, да.
3: Но, так как ты сказал, что это все равно имеет отношение к научно-техническому прогрессу, надо было утереть нос тогдашним инженерам-конструкторам
2: вот
3: паровоза,
2: вот
3: сказать, что у нас даже лошади быстрее, чтобы они задумались и приложили усилия для того, чтобы уже в следующем году лошадь обогнать. Я не знаю, сделали они в следующем году это или спустя несколько лет, но, как мы знаем, уже в середине 19 века паровозы у нас носились со скоростью аж 20 миль в час.
2: Во как! Давай еще какие-нибудь две геополитических новости для того, два геополитических события.
3: А вон в этот день, в 73-м году, были приняты Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика. А вот чтобы связать воедино научно-технический прогресс и геополитические нюансы, давайте посмотрим на то, что происходило в космосе.
2: А то есть ты не хочешь про Саудовскую Аравию говорить? Как это два геополитических события?
3: А, ну давай, да.
2: Ну так ты продолжи, а потом уже...
3: Давайте, хорошо, скажем про Саудовскую Аравию. Король Хиджаза и Джеда Абдель-Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно.
2: Легко.
3: Ну, свои вот эти. Вот Хиджаз и Неджда Абдель-Азиз ибн Сауд. Да, страна стала называться королевством Саудовская Аравия.
2: Такой хороший ребрендинг сделали.
3: Теперь космос.
2: Да, и два веселых космонавта полетели. Союз-38 взмыл вверх кубинского космонавта. Им стал Тамайо Мендес. А вот в 2006 году в этот день запускали Союз ТМА-9. И там была первая космическая дама-туристка. Четвертый космический турист она была в общем
3: зачете.
2: И одновременно была первым космонавтом персидского происхождения. Ануши Ансари. Мы посмотрели, очень красивая женщина. Ей, кстати, интересно, у нее день рождения 12 сентября. То есть сегодня, получается, 18-го, она стартовала, слетала. Я вот не помню, по-моему, меньше 5 дней они все-таки летали.
3: Но в то время, разумеется, меньше. Потому что она же туристка, на самом деле у нее не было специальной научной программы там какой-то, ей надо было только подняться там, сделать какие-то простые опыты и вернуться.
2: И свой сорокет вот так и отметить. Простите, что про возраст женщины. Ей сейчас 60, выглядит прекрасно. 3 высших образования, живет в Техасе и много делает для научно-технического прогресса.
3: Но вот этим, пожалуй, 18 сентября и отличается от 365 других дней этого года. Никуда не опаздывайте, 7 часов и 37 минут.
1: Шизгара. Теперь нам с этим жить. I can see what you're looking to find in a smile.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Сейчас не зазвеним, а так напомним просто о себе. Доброе утро, это Шизгара, Радио Рокс из Риги.
1: Да, меня зовут Алексей Титов.
0: Я Стас Флоренцев.
1: Что касается трамваев, которые звенят на ходу, хотел сказать, что шумно они жили в середине 20 века, потому что надо было, значит, постоянно сигналить друг другу. Надо было сигналить в клаксоны и потом, значит, эти гудки автомобилей. Трамваи сигналили постоянно, паровозы чуть что сразу дают какой-то там гудок и так далее. Да, и люди, наверное, говорили чуть погромче, чем сейчас, а сейчас мы все больше и больше как-то вот создаем вокруг себя такое свое индивидуальное пространство, из которого можем не выбираться, но годами буквально.
0: Если понимаю, что у нас сейчас железнодорожного транспорта в Риге стало значительно меньше, во всяком случае пассажирского, чем когда-то, там лет 50 тому назад. Но что касается автомобильного, мама рассказывала, говорит, они тогда жили вот там, где улица Элизабетес, вот тогда улица Кирова была, в коммунальной квартире, и развлечения были какие? Стоят двое на балкончике этой коммуналки, говорят, вот давай сейчас, чья машина поедет, это типа моя. И вот, а машину можно было ждать иногда и там и по 5-10 минут. То есть, да, могла поехать и побибикать, но машин было значительно меньше, поэтому если нынешние транспортные средства в их количестве вели себя так же беспардонно, как окружающей среде, то мы, конечно, бы крышей поехали бы все. А так только каждый второй.
1: Да, значит, что касается Дня международной электронной книги, мы решили, что сегодня его есть смысл отмечать и в качестве какого-то существенного изобретения, которое жизнь нашу, если не изменила пока, хотя изменила уже, то изменит в ближайшем будущем. Потому что именно 18 сентября это случилось, и 18 сентября компания OneDrive решила отмечать этот день электронной книги. А изобретали эту электронную книгу, как водится, долго и мучительно. И было это совсем не случайное
0: открытие. Первый этап, это был 30-е годы прошлого века, это был Боб Браун. Не Бобби Браун, который нынешний New Edition исполнитель, а это был Боб Браун, изобретатель с рулоном и лупой. И вот, нет, маленький такой у него рулончик был, и маленькая машинка для ее прочтения. То есть роман за 10 минут.
1: Идея Брауна заключалась в том, что если взять и сделать буквочки различимые только с помощью специальной оптики, то можно будет создать нечто такое наподобие бегущей строки. И не надо будет самому там двигать глазами по строчкам. Ты будешь читать ровно то, что тебе будут выдавать. Ну, а рулончик поэтому может быть маленький, там оптика специальная будет ты, увеличивать.
0: Повелитель буквы, ты так смотришь в одну точку, а буквы бегут перед собой. Как?
1: Да. Браун утверждал, что скорость чтения при этом очень-очень вырастет, и можно будет чуть ли не за 10 минут читать такую новеллу не очень длинную.
0: Но прошли годы, и человечество понимало, что на этом не остановимся, и вот уже пришел 1971 год, и на место Бобби пришел Майкл.
1: Майкл Харт из Иллинойса решил загрузить в компьютер культовую Декларацию независимости и оцифровать. Но для оцифровки тогда исторического для всех американцев документа использовался самый мощный из существовавших в то время сканеров, Xerox Sigma 5.
0: Опять-таки он, его величество Xerox.
1: Оцифровал, распознал, и объем файла, как он утверждает, как Харт утверждает, получился гигантским, он занимал 5 килобайт памяти. А если вы сейчас сравните это с размерами файлов, которые хранятся у вас, да что там в компьютере, в ваших мобильных телефонах, то поймете, что такой файл можно даже не замечать для того, чтобы память очистить, он ни на что не влияет.
0: Но инициативу этого талантливого Майкла и оценили, и заметили другие инициативные люди, подхватили то, что сейчас челленджем называется. Вот примерно они там начали говорить, ой, я тоже хочу, я тоже попробую. И, короче говоря, к 1990 году все цифровые книги набирались вручную, и позже лишь начали применять какие-то более продвинутые программы для распознавания текстов и те самые супер-пупер по тому времени навороченные сканеры.
1: Да, но идея Харта заключалась в том, что надо собрать 10 тысяч вот этих оцифрованных книг, такой золотой фонд, потому что он был абсолютно уверен в том, в своем 71-м году, что когда-нибудь компьютеры будут не роскошью, а как это называется, всего лишь там...
0: Помощником каждого.
1: Индивидуальным каким-то инструментом у каждого на столе или в кармане, и все смогут читать цифровые книги. Ну, а потом в гонку вступили юристы и сказали, что нет, бесплатно, как это было в 70-х и 80-х, больше мы это делать не будем. Теперь, значит, за авторские права надо будет платить. И появились пираты. В какой-то момент пираты, в общем, были столь же популярны, сколько официальные сайты, потому что люди не особо парились, скачивают они за деньги это или бесплатно. И такие проекты, как библиотека Машковы, она же lib.ru, и проект Гутенберга собирали огромное количество читателей. Дальше идет дискуссия о том, что же лучше, обыкновенная книга или электронная, но это вы уж сами для себя решайте. Ну, мы и за чтение.
0: Ну, а для автора, конечно, главное еще, чтобы за это его кто-то вознаградил. Вознаградите себя, сделайте себе новую красивую улыбку. Международная сеть стоматологических клиник Dental First поддерживает нас. В Риге филиал на Чака 134.
1: Dental First – это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и даже интраоральное сканирование.
0: Для того, кто давно понимал, что ему без имплантации уже не обойтись, и искал просто достойную клинику с хорошей ценой, вы ее нашли. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется 970 евро. И напоминаем, что каждую среду в Dental First день имплантации. То есть вы запишитесь заранее и следующую среду, например, получайте бесплатно консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатный рентген обследования.
1: Больше информации на dentalfirst.lv или по телефону 2. Информация на dentalfirst.lv или по телефону 20 646 777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: обед.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно.

0: Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
1: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билеты Сервис.
9: Радио Рокс.

0: У объема посылок, тогда как на внутренние перевозки, приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов, уже 67% отправлений жители получают через покоматы, остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов – Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 покомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Омнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. Покоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии.
1: Про кредиты.
0: После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема. Более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. На побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
3: Мы пришли к вам параллельно с рассветом и не оставим вас.
4: Самое время встряхнуться, вздрогнуть и понять, вздохнув, что вы в надежных руках. Доброе утро, это Шизгара.
3: 8 часов 5 минут.

0: Точно скажем, что 2 часа еще активного эфирного общения у вас вместе с Шизгар. Это утреннее шоу на Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас сегодня 18 сентября. Смотрите, не особо успели моргнуть даже одним глазом, а сентябрь уже вот-вот закончится.
0: Ну, это, знаете, когда помаячили тем, что пришла метеорологическая осень. Это когда вот эти 13 заветных градусов, среднестатистическая температура и не больше, а потом вот, что ни день, а предвосхищали сначала, такая тоска будет, такие дожди, знаете, такие дожди, которые там капнуло, гриб вырос, сказал, я готов, народ пошел, собрал, и все остальное нравится.
1: Кстати, пока не наступили холода, еще очень важно взять и посетить леса в плане поиска грибов, потому что говорят, и подтверждение тому есть, грибов в этом году много.
0: Да вообще, яблок дофига. Ну, правда, желуди еще, это третий позиция. У меня вот, когда яблок полно, тогда их желудей полно. Желуди, это, конечно, и куда девать, куда крестьянину податься. Слушай, а насчет «не доводи до предела», помнишь, говорил, что когда скачок очередной в цене на бензин появился, то есть едешь, смотришь, там сначала, помнишь, появились там как будто год рождения, 1980 какой-то, потом я говорю, тут уже 90-е подходят, тут хабась, бум, 2000-е скаканули, говоришь, не доводи до предела. Смотрю, немножко сегодня там чуть-чуть что-то вниз пошло, на каких-то там 1900 опять-таки какой-то 92-й год, ну это цена на бензин. А я, знаешь, хочу похвастаться, я вчера успел покосить траву.
1: Так.
0: И использую бензин, еще купленный на четверть дешевле. Представляешь, у меня есть запас бензина, литра 2, наверное, который я еще покупал. Я еще помню, руки помнят, когда приходишь там вот
1: от него. Да, это из разряда, скажите что-нибудь такое, чему мы можем завидовать, но по-хорошему, и, может быть, брать пример. Знать бы, где мне можно использовать бензин, который можно... И самое главное, где хранить тот бензин, который потом можешь использовать по вот этой вот купленной по какой-нибудь низкой цене.
0: Это помнишь, когда... В фильме «Старики-разбойники», когда нифига с картиной не делали, она просто в сортире отстояла там, ну, какое-то количество спрятано. А потом герои Никулина и Стигнеева ее назад тащат, и дама-реставратор в очках говорит, да, после реставрации это лучше стало, вспоминая, вот, ну, оценивая. То же самое, достаешь бензин, который покупал там за, ну, на четверть дешевле, и говорит, смотри, и народ так, дай посмотреть, можно понюхать.
1: Да, здесь, Станислав, знаешь, не сложно испалиться так, потому что, в общем, хранить топливо, я думаю, что очень сложно, его практически нигде нельзя хранить, даже в каких-то загородных домах должны быть специально оборудованные помещения, или его должно быть очень мало, и если нет, твоя газонокосилка,
0: для газонокосилки,
1: есть
0: понятно.
1: По одному кубическому сантиметру, ты можешь хранить бутылочку этого бензина,
0: ну, она там, канисточка, скажем, да, там, полутора.
1: Да, тогда это, в общем, безопасно, по крайней мере, не более опасно, чем банка ацетона.
0: Но я все равно задумался сейчас уже, правильно, так, ну а что делать? Что, пить, что ли? А, вылить.
1: Нет, в любом случае, правильно радоваться, что была возможность сэкономить и используешь бензин, который купил за маленькие деньги.
0: Слушайте, давайте посмотрим на наш календарь лунный, и тогда понимаем, поймем, нам радоваться или нет.
1: Радоваться, потому что сегодня до 16:40 8-й лунный день, про который мы вчера говорили, он со вчерашнего еще тянется, он удачен для поездок, путешествий, день биохимических трансформаций, алхимии, день отпущения грехов, между прочим, и очищения огнем, чтобы вы под этим не понимали. Но в медицинском отношении можно голодать. И вот в 16:40 надо заканчивать голодать, потому что наступает день, который благосклонен к делам, которые уже давно начаты, и надо закончить их поскорее, потому что пятница, и нечего тянуть на выходные, там, переносить на следующую неделю.
0: Интеллигентно подходишь к человеку, слышь ты, заканчивать там уже, да? В 16:40, да?
1: В 16:40, да.
0: Заканчивать, да.
1: Потому что день хорош для веселья и любовного общения, чего больше желать для пятницы.
0: Другое дело, когда вот любовное общение, там, а он рот приоткрыл, ты, блин, вот хороший человек.
1: Кстати, между прочим, кто-то из стоматологов сказал очень важную вещь. Когда мы лучше всего следим за зубами? Когда мы их чистим и смотрим, хорошо ли у нас там все или нет? Когда влюбляемся? Вот поэтому можно пожелать всем любовного общения, значит, веселья в пятницу и нормальных зубов.
0: Желаете произвести впечатление? Пожалуйста, нас поддерживает Dental First, международная сеть стоматологических клиник, несколько филиалов и в Риге, и в Таллине, Каунасе и других городах Литвы, например. А мы говорим про рижский филиал. Эта клиника находится на улице Александра Чака, дом 134.
1: Ну, разумеется, это лечение кариеса и пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности, но при этом этом еще и исправление прикуса, профессиональная гигиена полости рта и, самое главное, пожалуй, на этой неделе, имплантация зубов.
0: Хотим добавить, что профессиональную гигиену полости рта могут сегодня опять-таки выиграть самые внимательные радиослушатели, так что не переключайтесь никуда. А по поводу имплантации. Установка зубного импланта уже с коронкой, совсем, как говорится, под ключ. Нет, под коронку. Наверное, так правильно звучит. Всего 970 евро. И каждую среду в клинике день имплантации мы напоминаем, что нужно записаться сначала, чтобы, например, уже в следующую удобную для вас среду получить консультацию специалиста бесплатно. Бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатный рентген-обследование.
1: Ну, а чтобы строить планы или просто полюбопытствовать, зайдите на dentalfirst.lv или позвоните по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: круто играю.
1: И знаешь, что я просто забыл купить творог. Ужас, она же мне именно это поручила, я купил это и это.
2: Да, хотите сделать день веселым, замените здесь «я просто играю рок», но «я просто купил творог», и можно хохотать до вечера.
1: Хохотамши, хохотамши. Сейчас юное поколение в школу везут, они говорят, нифига не смешно, вот просто-напросто. Знаете, мы же не для того, чтобы только было смешно, полезно, чтобы было. Мы какую-то позитивную информацию даем, которая может иногда пригодиться вам. В общем, вот вы сейчас вот сидите вот там и кривитесь в машине. Че вот как, че ты там, это, вот папа, мама везет тебя в школу. Какую книжку ты сейчас читаешь? Слышно? Какую книжку читаешь? Молчит, видишь?
2: Надо для таких вопросов надо всегда заготовить ответ. И, ну, значит, что на этой неделе я читаю там «Войну». Ну, выучить, в конце концов, 10 произведений, которые надо бы прочитать.
1: Мы почему про книжки вспомнили? Потому что в праздниках сегодняшнего дня сегодня книжки необычные, не те, которые, к которым мы привыкли, которые занимали там столько полезной площади в наших портфелях и ранцах когда-то. А к книжке электронной мы сегодня обращаемся.
2: Да, потому что компания из США под названием Overdrive в 86-м году решила учредить этот день, потому что они сами занимаются дистрибьюцией цифрового контента, ну и поняли, что можно привлекать внимание, ну и каким-то образом даже праздновать то, что электронная книга — это шаг человечества, как говорил Армстронг, вперед.
1: Во как! Ну и еще несколько международных праздников мы сегодня отметить должны, потому что сегодня заключительный рабочий день этой недели. Стало быть, международный день равной оплаты труда.
2: Вы знаете, говорят, что несмотря на всю толерантность и, как сказать, стремление к равным правам, все равно мужики получают больше, чем женщины по всей планете, не только в тех странах, где очевидно вот присутствует такое как бы неравноправие.
1: Причем за одну и ту же работу, чтобы было понятно.
2: Да, то есть даже в Дании и Швеции, где вроде бы как бы все равны, все равно присутствует какая-то разница. С этим, наверное, надо еще побороться несколько десятков лет, и потом все выровняется. Главное здесь не передавить, я бы так сказал.
1: Сейчас две позиции, которые тоже во всем мире сегодня отмечаются. Сегодня Всемирный день мониторинга качества воды. Мы за то, чтобы вода была качественная. Помнишь, там вот был один фильм, который сейчас многие считают, что он с перегибами, слишком много насилия в нем. Я про брата имею в виду. И вот это вот такое, когда там, слышь, мальчик, ты нам принеси вот кое-что выпить в самолете. А лучше бы было, если бы сказал, мальчик, водички нам принеси. Опять чуть не оговорился там был.
2: Да, значит, этот день можем праздновать, как и мы, пьющие воду люди, так и те, кто, собственно говоря, считает его профессиональным праздником, то есть экологи, которые занимаются мониторингом воды, причем не только в водопроводных системах, но и в реках и морях.
1: Ну и Всемирный день бамбука, потому что бамбуку знаете сколько лет? Да вам и не снилось, сколько ему лет. Еще и радио не было, там что, радио не было. Еще машин не было, еще кого-нибудь, еще Киркорова не было.
2: Динозавры были.
1: Все-таки, да?
2: Да, ну, но ладно. Я не про Киркорова, я про настоящих вот этих вот.
1: Хорошо. Ну, в общем, древовидное растение, которое является и сырьем для производства бумаги, посуды, столовых приборов, мебели у кого-то там дачная, во всяком случае. Музыкальные инструменты, кстати, вот в прошлый раз там хихикали, а?
2: Да, удочки, конце концов. Ну, вообще, это, как разумеется, здесь надо сказать, что никакое не дерево это, потому что это древесный родственник пшеницы, относится он к злаковым, ну, или там к рису и овсу, вот, и его люди освоили, как только вообще встали на две ноги и пришли в Азию, где этот бамбук рос, потому что стало понятно, что он, во-первых, как мы сказали, уже везде применим, а во-вторых, он страшно быстро растет, и он такой неисчерпаемый ресурс, его всегда очень много.
1: Слушайте, ну смотрите, ведь это действительно где-то в какой-то там точке земного шара не хватает солнца для того, чтобы вырос, где-то не хватает воды для того, чтобы... Вот когда идеальное сочетание, это, наверное, конечно, Юго-Восточная Азия. Но, кстати, насчет того, что вот в наших широтах я бы не растет, я вот собираюсь завтра поехать на праздник сбора винограда.
2: Который, казалось бы, тоже...
1: Тоже не наше совершенно, но вот в Нурмуйже, в которой там, не знаю, столько вложено, столько восстановлено, красивейшее место, там вот завтра, если что, будет праздник сбора винограда, и фантастически, действительно, для наших широт необычная вещь. А по поводу вот бамбука, о котором мы говорили, который Юго-Восточная Азия, я еще вот Лехе напомнил, мы, конечно, не застали, когда ходили на уроки физкультуры, но я помню родительские лыжи, которые стояли где-то в кладовке, и...
2: Экзотичные, модные бамбуковые палки.
1: Да.
2: Да, мы застали только удочки и всевозможную мебель.
1: Я еще вспомнил.
2: Ну?
1: Кабачок 13 стульев.
2: Бамбуковые висюльки.
1: Висюльки эти, которые говорят, а вот и я, там, пан гималайский, например, вот это.
2: Занавеска. При этом я, кстати, не уверен, что она делалась из бамбука. Она просто выглядела как бамбук благодаря вот этим своим, ну, как бы, звеньям, из которых состояли эти висюльки, собственно говоря. Да, ну, что касается сбора винограда, к этому мы вернемся еще и в культурных новостях в 9.42. А вы не забудьте, что через 20 минут мы разыграем бесплатный пригласительный на профессиональную гигиену полости рта в Dental Fest.
1: То есть не просто посмотреть пойдете, как это кому-то делают, а вы пойдете туда, и вам сделают бесплатную гигиену полости рта. А впереди у нас, кстати, между прочим, совершенно бесплатный автомонитор. Вы узнаете, что творится на дорогах страны.
0: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В Латвии, как и во всем Евросоюзе, с 16 по 22 сентября проходит неделя безопасности движения RoadPool. На дорогах усилено патрулирование, проверяют не только водителей, но также пешеходов, велосипедистов и людей на электрогаджетах. По тем сводкам, которые приходят от госполиции, каких-то отличий от обычных показателей пока не видно. Хотя в среду наблюдался пониженный уровень аварийности. Однако считать это тенденцией пока не приходится. Напомним, основная цель акции RoadPool – снижение ДТП с пострадавшими и погибшими. Данные по вчерашнему дню мы скоро получим. Пока же обратим внимание на текущую дорожную обстановку. На мониторе 5 баллов, дороги загружены на 56% и 37 заторов от 5 минут. Основные проблемы на Даугавгривас, затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита и классика на Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Что касается погоды, днем и вечером остается вероятность осадков, кратковременных дождей, при этом воздух прогреется до 17 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь, Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.
2: Напомним еще раз, слушай внимательно «Шизгару», и появится возможность бесплатно посетить клинику Dental First. Не просто на экскурсию отведут, еще получите бесплатно гигиену полости рта.
3: Да, вам понадобится телефон, потому что конкурс у нас будет телефонный. Нифига надо будет себе позвонить в студию по телефону 63-107-107, поэтому можно заранее, чтобы потом времени тратить, вбить его в память вашего телефона.
2: Прямой эфир, это мы. Теперь поговорим о тех, кому сегодня повезло с появлением на свет. Вам сегодня в пятницу не придется, если у вас какой-то юбилейчик. Ничего не надо переносить. Кстати, это часто бывает. Знаешь, как человек говорит, у меня круглая дата, я хочу там 20, 30, 40 человек собрать. И я говорю, там бывает, а что ты не делаешь свой день рождения? Говорит, надо на выходные, потому что у тебя все в 7 утра встают? Да нет. Все равно есть категория людей, которые позволяют себе и так пойти в ресторан, например, среди недели. Нет, стереотип, надо на выходные. Вот. Поздравляем, если ваш день сегодня, появление на свет. С кем? В один день. С кем?
3: Смотрите, выбирайте, на кого вы больше похожи. В 1709 году родился Сэмюэл Джонсон, английский критик, лексикограф, эссеист и составитель знаменитого словаря. И чуть позже родился Адриен Мари Лежандр. Совсем разные сферы занятий, потому что Лежандр словарей не составлял, он был математиком, исследователем интегралов и теории чисел.
2: Первый триндел, второй считал. Но еще один умный французский физик, который рассчитал скорость света, создатель гироскопа и маятника имени самого себя любимого, это Жан-Бернар Леон Фуко. Маятник Фуко. Алло, кого там в школу везут? Фуко везут. Боже, вот.
3: Да, подожди, они уже довезли, уже уроки у многих начались.
2: Да? Ну ладно.
3: Да, значит, дальше только для взрослых. 141 год назад родился Муслим Магомедович Магомаев. Композитор, который работал учителем, потом скрипачом, дирижером, возглавлял драматический, а затем оперный театр в Баку. И вы не ошиблись, Муслим Магомаев имеет к нему отношение. Тот Муслим Магомаев, который вот все эти песни середины
2: 20-го века, да,
3: это его внук.
2: Вот.
3: Его назвали в честь деда.
2: Но не было бы Муслима Магомедовича, не было бы внука по понятным причинам. Кто сегодня там, не знаю, в карты поиграть собрался, знаете, что, помните, американский художник, который нарисовал тех самых собак, которые играют в покер, который Кассиус Кулидж, он родился тоже в этот день. А говоря о кинематографе, мы, конечно, вспомним о том, что в начале прошлого века появилась на свет Грета Густавсон. Кто такая? Кто-то скажет, да? Грета Гарбо. Та самая, которая шведско-американская киноактриса, которая, может быть, даже фильмов с ней не видели. Фотографию видели точно все.
3: И точно знаете, что есть такая красавица по имени Грета Гарбо. Да, но на самом деле она после первого же фильма, где критики ей сказали, что было что-то не очень, взяла и завязалась с кинематографом. И очень-очень долго потом уже не снималась. Жила себе спокойно в Нью-Йорке, вела такой скрытный образ жизни. В общем, жила в свое удовольствие.
2: Напомню, что у нас не за горами еще новости спорта. Поэтому вспомню, что Скотти Боумен, канадский хоккейный тренер.
3: Легенда, я бы сказал.
2: Да.
3: Мало кто сравнится. Родился, да, именно в этот день. И если добавим рок-н-ролла, то поймем, что в этот день у нас родился Диди Рамон, басист из культовой группы Рамонос.
2: Подбирали его так, других приходили, играли люди, говорят, как фамилия там Джонсон, мне не подходит. И вот пришел Рамон, и ему дали не тромбон, а все-таки бас-гитару, потому что Рамонс и так все понятно.
3: Вообще, надо сказать, это интересная американская традиция называться фамилиями. То есть вот есть там братья Рамоны, да, и они сделали группу какую? Рамоны. Представляешь, это была бы группа Вот в русскоязычной традиции, мне кажется, это может быть новым словом. Кто такие? Группа Кузнецовы. Или группа, там, не знаю, Петровы, Ивановы, Сидоровы. А то все названия какие-то слишком креативные. А здесь прям в лоб.
2: Гого Беридзе.
3: Да. В общем, вот, как бы поздравляем вас с днем рождения, если он у вас. Если день рождения у ваших близких, расскажите, на кого они могут быть похожи.
2: А если идете вот туда, где сегодня возможно появление, отмечают чье-то появление на свет, может как раз приплести Магомаева старшего, там, Грету Гарбо или Диди Рамона, в конце концов. Мы же рок слушаем тут.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
9: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Слышишь, помимо свободы он там про боль пел только что. А это, как бы, наверное, намек на то, что скоро нам нужно будет кого-то избавить от боли, как минимум.
1: Да, и знаете, не только от боли, чтобы у вас стоматология и всевозможные манипуляции у вас перед тобой полностью не ассоциировались с болью. Давайте лучше свяжем это все с улыбкой и с счастьем вот лицезреть улыбчивого человека, счастливого. И быть самим этим человеком, лицезреть самого себя.
0: Ой, красиво.
1: Обещанный суфлер.
0: Обещанный суфлер от Шизгара. Это утреннее шоу на Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Ну а кто выиграет сегодня вот тот самый заветный приз от компании Dental First, от стоматологической клиники, узнаем буквально в течение пары минут.
1: Dental First — это международная сеть стоматологических клиник, которая присутствует во всех странах Балтии. В Риге находится на Чайке 134. Опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества, возможности и, главное, цены на эти возможности, которые рижанам предлагают в клинике Dental First, гарантирует, что в Риге появится больше улыбающихся людей, поэтому наш сегодняшний вопрос имеет отношение к улыбке.
0: Вот, улыбка, которая так нужна всем, не только людям, кстати, тоже. Помнишь специалиста широкого профиля доктора Айболита? Ведь Айболит, между прочим, спасал всех, в том числе и тех, у кого была зубная проблема. Я сейчас прошу человека, у которого есть возможность вспомнить, кого же после зубной боли, которая длилась 12 дней, представляете, 12 дней люди испытывали эту самую зубную боль, а потом появился доктор Айболит и им помог.
1: Так, значит, телефон 63-107-107, можно начинать звонить.
2: Суфля.
0: Так, есть уже, разрывается телефонная линия. С добрым утром!
1: Андрей, немножко громче.
3: Постоянный слушатель. Да, там эти маленькие окулята. Там же как было. 12-е сутки у окулят зубки болят.
0: Ну, болели, наверное, уже. Уже теперь доктор пришел и все помог. Андрей, поздравляем, вы абсолютно правы. Видите, по сути дела, кому-то спрашиваешь, значит, кого спас от зубной боли. Наверное, кто-то про крокодила сразу подумал, или еще про кого-то. Так, Андрей, не вешайте трубку, сейчас за эфиром поговорим. Ну, а мы хотим напомнить, что, например, каждую среду в Dental First, день имплантации, запишитесь, получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения, рентген абсолютно бесплатно, рентген обследования. Ну и нужно сказать, что если вам уже пришла пора установить зубной имплант с коронкой, представляете, все это под ключ в супер популярной клинике вам обойдется всего лишь в 970 евро. Вся информация подробно.
1: dentalfirst.lv или по телефону 2646-777. А как вы лихо вы с этими окулятами? Я вот, если честно, тоже в детстве читал, но даже не вспомнил. Вообще, вот эти вот зубастые существа, особенно если они такие обаятельные и улыбчивые, могут быть, в принципе, символом стоматологии. Почему бы не взять окулят?
0: Ну, я бы, кстати, вот только когда сейчас редактор готовил эти вопросы, я вспомнил. Честно, я поплыл бы. Вот, спросить надо было у Андрея, может быть, он отец, который сейчас как раз читал своему чаду эту
1: книжку. Обычно в этом возрасте так оно и случается. Ну что, спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе.
0: И спасибо Dental First за поддержку.
1: Слушайте Радио Рокс и выигрывайте вместе с нами.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара» – твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем движение только вперед. Мониторим ситуацию на рижских дорогах. В пятницу, 18 сентября, 5 баллов на мониторе. Пока остаются. Заторы собрались там, где им и положено быть в последнее время. Подросли затруднения на участке Лелор-Басканцема и далее на Вантовом мосту, на Карля-Ульмане-Гатве. А тройка лидеров у нас та же. Улица Даугавгривас, район перекрестка Круспилс и Гранита, а также Густава-Земгала-Гатве перед Бриевас в направлении порта. Алексей Счастливчик прислал напоминание об изменении в организации движения.
2: День добрый. Не знаю, говорили или нет, но повторение, как говорится, мать учения. Хочется напомнить людям обращать внимание на знаки. Добавился новый знак перекресток Лачпиша и поворот на Бирзне Купиша, если ехать со стороны Сатыква в сторону Чака. Так вот, поворота налево больше на Бирзне Купиша там нет. Но это не мешает всем поворачивать. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфо. День сегодня, хотя и пятничный, но по погоде противоречивый. В течение дня и особенно ближе к вечеру возможны осадки при температуре до плюс 15 градусов. Что касается трафика, он выходит на свой максимум. Ждем 6 баллов. Тем временем получили еще одно сообщение на тему соблюдения скоростного режима от Александра. Послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
3: Доброе утро. Сегодня у нас 18 сентября, да? Слушайте, я уже забыл, наверное. На проспекте Вестура устанавливают треногу фоторадар. Будьте внимательны, пожалуйста.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Air Baltic должна продолжать обеспечивать права пассажиров в полном объеме. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС

0: 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10, плюс 13. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
3: Все решаемо. Отражение в зеркале не радует. Значит, наши партнеры из Dental First решат стоматологические проблемы и научат вас улыбаться.
4: Отлично, что вы присоединились. Шизгара обеспечит вам не только нормальную пятницу, но и замечательные выходные.
3: Смотрите, у нас уже 9-4 минуты. Вперед с нами!

0: Когда стартовало только сегодняшнее утро, это было несколько часов назад, каждый из нас двигался к нашему рабочему месту. Темновато было, мы понимали, что пока световой день доминирует, у нас еще, как это, день равноденствия начнется только через 5 дней, не начнется, придет через 5 дней, и тогда уравняется на какое-то время, а потом этих сил тьмы станет чуть больше, чем положено. Какие еще ориентиры впереди? Переход на зимнее время, 37 дней, 104 дня, и придет Новый год. Ну и вот прямо завтра, как я говорил уже, завтра в Латвии единственный раз, когда можно будет увидеть, как собирают виноград. И только в одном месте, это вот в Нурмуйже завтра большой праздник, сбор винограда.
1: А мы еще обещали, что мы будем говорить, сколько осталось до 8 марта, поэтому давай исполнять обещание. 171 день, если что, до 8 марта. Ну, даже получается чуть меньше полугода уже.
0: Кстати, насчет цифры 8, мы еще раз к ней сейчас прилипнем, потому что сегодня 8-й день в лунном календаре.
1: Не знаю, верите ли вы или не верите астрологам, но ну, принять во внимание, по крайней мере, иногда полезно. А можно как-то свой день в зависимости от этого и спланировать. Нужны же какие-то отправные точки. 8-й лунный день длится до 16:40. Это тот день, который удачен для поездок, путешествий. Поэтому, если хотите куда-то смотаться или там в командировку, то надо успеть это сделать до 16:40. А можно голодать до 16:40 в лунный день номер 8 и проводить очищение желудка и кишечника. Потому что в 16:40 наступает 9-й лунный день, который лучше посвятить веселью и любовному общению. Ну, конечно же, астролог говорит, что труд в этот день тоже, как сказать, умножит опыт,
0: приемлем.
1: Умножит опыт и благоразумие. Но, как вы понимаете, труд в любой день примножает опыт и благоразумие. Значит, дела только те, которые уже давно начаты и не требуют там какого-то планирования и усилий. Да, ну, понятное дело, вечер пятницы. Ну, а в медицинском аспекте следует обратить внимание на грудь и на предупреждение межреберной невралгии.
0: В хорошем смысле. Если про грудь, я так просто...
1: То есть на грудь много не брать.
0: Понятно.
1: Вот.
0: В народных примерах сегодня Захарий и Елизавета, ну, учитывая то, что есть у нас горячие головы, никак не могут понять, что улица Элизабетас это все-таки та самая Елизавета, а Захарий у нас никак не представлен. Ну, это цукуринч какой-нибудь, так, скажем так, чтобы кому-то было приятней. Так вот, в этот день Захария и Елизаветы принято было смотреть на рябину, поскольку она определяла. Это было примета, образующее нечто у нас растение такое. Много рябины, осень будет дождливой. Мало рябины, осень ожидается сухой.
1: Логично.
0: Рябина рано пожелтела, зима придет рано и будет холодной.
1: А вот почему-то нет среди этого рябина, а рано покраснела, ее много, она вся красная. Что говорит о том, что зима не только рано придет, но будет еще страшно морозной и суровой.
0: А что, говорит, рябина покраснела, ей тут дуб такой нашептал.
1: А в отличие от астрологии, между прочим, все это можно проверить буквально на собственной шкуре, потому что можно выйти посмотреть, что там с рябиной и сделать выводы относительно этой зимы, когда она наступит и какой она будет.
0: Слушайте, давайте сделаем выводы потом по поводу таких, каким кто-то может стать. Сможет стать улыбающимся человеком, поскольку Шизгару поддерживает клиника Dental First, международная сеть, рижский филиал Александра Чака, 134.
1: Dental First – это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности и, конечно же, исправление прикуса и имплантация зубов.
0: Запишитесь, получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование совершенно бесплатно в Dental First. Если, конечно, ваше посещение будет записано на среду, поскольку каждая среда в клинике – это день имплантации. Ну и, собственно говоря, про цены нужно напомнить, что установка зубного импланта с коронкой обойдется всего вот под ключ 970 евро.
1: dentalfirst.lv, если хотите больше информации, или телефон 20-646-777.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... Иммунитет от осенних хандры.
3: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Желаете инъекцию позитива? Это к нам.
1: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
2: 9:14, если что, сегодня в пятницу у кого-то в планах, не знаю, друзьями, может быть, собираться будут что-то отмечать. Сейчас быстренько по поводам пробежимся. Хотел похвастаться, я вот коллеге рассказал, вспомнил, как называется эта игра, Hitster называется, в ней нужно слушать реальные музыкальные треки с помощью смартфона, QR-кода. Вот вчера мы с друзьями как раз в первый раз я поиграл в эту игру, не выиграл ни разу, но в первой тройке как-то закрепил. Там характерно, что песни, которые играют, есть откровенные хиты, которые ты понимаешь, что это было написано, и предполагаешь, именно какой год там отличается. И там, кто первые 10 карточек в ряд насобирает, то есть ты, звучит песня, вот, которая адресована именно тебе, и ты должен сказать, она вот, допустим, у тебя стоит там 1999 год, у тебя лежит карточка. Прозвучал хит, и ты должен понять, в этой линейке ты должен положить ее слева или справа, для того, чтобы понять, чуть раньше или чуть позже. И дальше сложнее начинаются, появляются новые-новые песни, и ты их, ну как новые, звучат песни, которые еще не звучали вот сегодня. И там, когда, понимаешь, какой-то соул, который мог быть оригинально записан там и в
3: 59-м, да, потом это... перепет в 72-м.
2: Я, знаешь, как по хитрости стал к барабанам прислушиваться, потому что вот прописка вот этих ударных, понятное дело, она отличалась там в 60-х, 70-х, 90-х, иногда спасала.
3: А если хотите проверить себя в данный момент, то вот музыка волн, музыка ветра, это как раз тот случай, когда непонятно, когда то ли в 84-м году, надо сказать, потому что оригинал был записан, или там в 85-м вышел, или в 25-м был записан тот вариант, который вы слышали только что.
2: Слушай, ну давай пробежимся. Книги бывают разные. Мы говорим, что сегодня день электронной книги отмечается, поэтому все, кто уже давно перешел на электронный носитель литературы, ну, это ваш, наверное, день сегодня. Поздравляем.
3: А как изменились наши интерьеры, да, с поведением, с введением электронных этих книг? Потому что если раньше в больших комнатах были стеллажи, на которых, ну, хоть какое-то количество книг, но в любом случае были. Книги были у каждого.
2: Хорошо,
3: даже если люди не читали.
2: Девочка проявляла знак внимания, там, не знаю, к своему однокласснику, шестикласснику. Что она делала? Брала книгу и била ему по башке. Ну, как бы вот ты там, а мне нравится Коля, например. А сейчас что делать? Айпадом ему по башке дать?
3: Ну и да, можно прислать какое-нибудь ему сообщение, и это будет похлеще, чем удар книгой. Ну а сейчас, соответственно, у нас интерьеры позволяют заниматься декорациями, всевозможными мелкими ухищрениями. Книжные полки не нужны. Как изменилась жизнь? В общем, давайте сегодня будем праздновать не просто вот перекочевание, как это сказать, вот этого
2: буквы и мысли
3: книгочтения из обычной версии в цифровую, а то, что все равно книга остается с нами. Теперь она доступна, теперь нельзя использовать отговорки типа того, что не могу читать в транспорте, потому что книга большая, тяжелая сумка там и так далее. Нет, все, взял маленький там
2: этот... Окей, помнишь, фраза была такая риторическая: книга лучше подарок. Как тут быть в такой ситуации? Как подарить?
3: Я тебе скинул книжечку, посмотри, ага, в WhatsApp.
2: Больше я тебе не дарю ничего на 50 лет.
3: Вот, но некрасиво. В обертку не упаковать, как бы, да? Не прислать же гифик вместе с электронной книгой.
2: Слушай, я тебе коробку прислал с тем, что ты выпьешь за ту книжку, которую я тебе пришел.
3: Да-да-да.
2: Прекрасно.
3: Можно и так. Еще сегодня Всемирный день бамбука.
2: Раз.
3: Важное растение. Всемирный день мониторинга качества воды.
2: Два.
3: Без нее вообще никуда.
2: И... Ну и что, еще один...
3: Международный день оплаты труда, равный.
2: А теперь представляешь, если воедино, человек, допустим, и где-то выращивает бамбук редких пород, использует для этого только качественную воду, причем она девушка, и получает зарплату такую же, как ее начальник-мужик.
3: Да, я тоже именно об этом хотел сказать. Вот такой вот день сегодня, добавим к нему, что день астрономии в Армении и день островных языков в Японии. Там в Японии не все говорят на японском, там есть у них диалекты, которые японцы даже не понимают на дальних островах. А вот, ну и вот у нас такая картина и сформировалась.
2: Так
3: такая
2: что,
3: веселая пятница.
2: К этому мы еще добавим те поводы по поводу появления на свет кого-то из вас или, может быть, ваших родных и близких, день какого-то именин. Ну и, в конце концов, пятница, она как раз и создана для того, чтобы сегодня вечером мы уже быть быть, кто-то опять-таки соберется, как и я вчера, в компании, и первый раз откроет для себя какую-то новую настолку.
3: У нас сегодня, у нас сейчас 9 часов 19 минут, и через 5 минут у нас новости спорта, потом еще о культуре, потом еще автомонитор, поэтому если что-то на дороге увидите интересное, сообщайте нам на WhatsApp 229-49-49.
1: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: 30 сентября все получите веру, и надежду, и любовь. Ну, поскольку это вот день, когда там и одна красивая девушка, и вторая, и третья. Поздравлены будут с именинами, ну и, в принципе, кстати, у меня день рождения 30-го.
1: Ну, не в принципе, это с этого надо было начинать, но просто как бы сложно, наверное, так. Вы знаете, у меня 30-го день рождения, поэтому я, как никто другой, знаю, что именно 30-го у нас...
0: Вера, надежда и любовь.
1: Что бы мы без тебя делали?
0: Слушайте, ну а вообще-то мы сейчас здесь в Шизгаре занимаемся анализом спортивных новостей, которые, в принципе, готовы вам излить прямо сейчас.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Ну, давай, поанализируем. Точнее, ты анализируй, а я буду вставлять какие-нибудь свои эти.
0: Ну, начнем.
1: Да, начнем давайте с баскетбола.
0: Думаешь, я бы с волейбола начал?
1: Хорошо, давайте начнем с волейбола.
0: Сегодня вечером
1: я их путаю.
0: Важное событие для любителей волейбола. Латвийского матч следующего этапа стартует уже в Болгарии. 4 страны принимают чемпионат Европы. Лучшая команда вот из нашего контингента будет играть сегодня со сборной Латвии. Действующий чемпион и сборная Польши. Напоминаю, этот матч, которым определится один из четвертьфиналистов турнира, и сегодня вечером все внимание к нему.
1: Как получилось так, что у поляков лучшая команда? Волейбол – это вид спорта, для которого нужно какое-то, не знаю, там, вот это настроение, море, или я ошибаюсь, море, пляж, лужайки, в конце концов.
0: Для нужен хороший дворец спорта, закрытое помещение, полное отсутствие ветров и все. Это же волейбол, это же не бич-волейбол, это же волейбол 6 на 6.
1: А настроение как же?
0: А настроение у истории польского волейбола, там, не знаю, там несколько десятков лет, это там команда, которая там еще 50 и 70 лет, ну 70 нет, 50-60 лет назад, это были уже статусные люди, И продолжают ими быть.
1: То есть дело не в лужайках или в пляжах, и даже не в дворцах спорта,
0: а скорее всего, в деньгах, школе, которые в школе вкладываются во все это дело. Кстати, насчет денег и других видов спорта. Список кандидатов в сборную Латвии по футболу на предстоящие в сентябре-октябре матчи Лиги наций включен защитник английского клуба Queen's Park Rangers Денис Сыркин, сообщает Латвийская футбольная федерация. Ему 24 года, в прошлом году выступал за клуб английской премьерки Сандерленд. Премьер-лиги. А в этом сезоне представляет команду чемпионшипа Queen's Park Rangers. До сих пор не провел ни одного матча за нашу национальную команду. У нас есть еще несколько дебютантов. Это Оскар Веснесис, Оскар Рубенис, Данила Потайчук и Маркус Стросс. Ну и еще нападающий Альберт Алаксанян. Сборная Латвии в третьем по силе дивизионе Лиги наций участвует, Лиги С. Ну и первый матч 25 числа в гостях против Армении, затем 28 дома принимает Кипр. Это будет очень такая игра интересная в плане того, что ветераны латвийского футбола собираются пригласить весь цвет латвийского футбола, звездный состав Рижской Даугавы конца 80-х годов. Поэтому будет посмотреть на трибуны и будет посмотреть, надеюсь, на то, что происходит на стадионе. Потому что, если честно, с 2004 года, после эйфории, которая была связана с попаданиями нашей тогдашней национальной сборной, состав которой все знали на устах, у всех был, всех футболистов узнавали, вот подъем тогда был необычайный, думал, что все за этим последует. Потом пришла, после эры Стваркова пришла эра Казакевича, после чего главным достижением было не проиграть Андорре или Фарерам, и человек считал с невозмутимым выражением лица, что так должно и быть. Хочется верить, что из этого C-дивизиона какие-то попытки вылезти выше появятся, или желание. И количество тех мальчиков и девочек, кстати, которых родители привели в футбол, не окончится тем, что, ну, походят 3-4 года, а потом руки опускаются, и все. Да.
1: Подожди, я тебе скажу, что по моим наблюдениям все больше и больше мальчиков и девочек, кстати, тоже играют в футбол и играют, ну, это малыши, я имею в виду, да, то есть, когда ты видишь, что во дворе построили нормальный стадион,
0: да.
1: Поставили нормальные ворота, и там они рубятся вот буквально чуть ли не 24 часа в сутки. Даже света включают и выключают в 10 вечера сейчас, чтобы не уходили. И играют все лучше и лучше. Я наблюдаю за 6, там, 10-летними.
0: С твоей точки зрения?
1: С моей точки зрения, да. Вот дети, как-то кажется, вот с точки зрения обывателя, что все больше и больше детей играет в футбол. И играют неплохо. Опять же, повторюсь, 6-10-летние.
0: Я же только сказал, вот обидно будет, если они поиграют до 10-12 лет, потом все это заканчивается, и потом смотришь протокол, стартовый состав четверки лучших клубов нашей страны и местных мальчиков, там становится все меньше и меньше. Теперь про... Вот я, знаешь, ну ладно, давай я про другое не буду сейчас говорить, потому что мы уже начали с тобой вот зависать на футболе. Хорошо. Я всегда за то, чтобы клуб не очень богатый, который, ну, свою статусность мерит не приобретением и продажей игроков из дружественных и недружественных стран, которых он привел, продал, и никто не запомнил их потом на трибунах. Вот, допустим, сейчас вот сенсация в чемпионате Словакии. У них есть клуб, который называется «Дружественник Вельки Люденце». Это клуб, чью стоимость состава не знает даже Трансмаркет. Это вот любой специалист заходит и смотрит, а кто там, кто эти люди? То есть там, понятное дело, любительский футбол. Он выбил лидера словацкого чемпионата, одного из лидеров, ДАК 1904. Судья в конце поставил два пенальти в ворота «Дружественника». Ну, потому что, ну, кто вы?
1: Чтобы спасти ситуацию.
0: Первый отразил вратарь, второй запорол сам бьющий. Знаешь, кстати, возвращаясь к 2004 году, когда сборная Латвии на равных играла с поляками, шведами, там я уже не говорю о том, когда сенсация была, с немцами сыграли в ничью тогда в Португалии. Мы, статусность тогда нашего футбола была, про Латвию заговорили, вот такая позиция, как судья, который назначается УЕФА на игру, или ФИФА, если это международный такой, ну, у нас были тогда, в то время все-таки это европейский футбол, нам уже приезжали судьи, которые не запарывали, не хоронили команду. То есть с нами тогда считалось. А вот это как раз история, вот про Словакию, то, что я рассказал, когда, ну, кто пришел, кто этот потерпевший, зачем? Слушай, давай закончим опять денежками. Помнишь, я говорил о том, что когда Соболенко в сердцах там на USA Open там ракетки стала бить, и мы считали, сколько ей могли там насчитать денег за то, что...
1: Говорили, она несколько десятков тысяч там было.
0: Могли, нет, пожалели на самом деле, там 7,5 тысяч. Всего лишь...
1: Но для Соболенки это вообще копейки.
0: Ну да, это к чему же тогда будет? Вот. Ну и вообще-то официальный сайт открытого чемпионата США подвел итоги, что сумма штрафов за этот турнир составила $112 500. Штрафы выписывались за неспортивное поведение, сломанные ракетки в инвентарь. В тройку лидеров по штрафам вошли француз Корентен Муте, проиграл в первом круге и нарушение формы, разбитая ракетка. Бывшая первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, видишь, 7,5 за ракетку, сломанную после поражения в финале. И ничего не пишут, потому что она оператору тогда сказала, где его место под солнцем. Француз Теренс Атман проиграл в первом круге просто за нецензурную брань на корте.
1: Обрати внимание, между прочим, помимо Соболенки, все вот эти лидеры хит-парада, они в первом круге проигрывали. Поэтому, ну, матерись меньше, ломай меньше, может, дальше пройдешь.
0: Ну, учите языки и занимайтесь спортом.
1: Да, это были новости спорта. У нас 9 часов 36 минут, и через 10 минут у нас информация о том, что у нас в этот день случилось в культурной сфере.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
10: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
11: Не смотри на...

0: пора очей... Нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Сейчас обозначим, что полезного в мире культуры было сделано человечеством когда-то 18 сентября.
3: В 1809 году, 18 сентября, состоялось торжественное открытие второго по счету здания театра «Ковент Гарден». Ну, в общем, Лондонского театра оперы и балета, после того, как первая полностью сгорела в катастрофическом пожаре. Мы проверили, что давали, значит, в этот день по поводу открытия. Были, признаться, удивлены, потому что трагедия Уильяма Шекспира «Макбет» была вот такая праздничная, не оперы, не балета. А потом музыкальное развлечение для всех, кто выдержал «Макбета», оперетта под названием «Квакер» композитора Чарльза Дибдена. Между прочим, дирижировал тот, и вообще как бы директором тогда театра был тот парень, который, Джон Филипп Кэмпбелл, который играл главную роль в «Макбете», потом чуть ли не дирижировал оркестром во время оперетты, и вообще, в общем, как бы это было отличное такое развлечение. Надо посмотреть, какой день недели был, я думаю, тоже была пятница.
2: А вообще-то Джон был еще прекрасный бармен, и он в перерыве еще бегал, кучу коктейлей там разливал.
3: Билет стоил 7 шиллингов в ложу и 4 шиллинга в партер. Мы проверили на наши деньги, то есть на наши фунты современные, это значит 56 фунтов и 34,5, соответственно, что, мне кажется, очень дешево. Вот очень дешево. То есть это именно соответствие по инфляционным всевозможным показателям, да, и по тому, то есть, что так... люди могли заплатить.
2: Прикольно, в начале 19 века могли себе позволить. Знаешь, мне еще понравилось, еще вот удивило, что вот когда сгорел театр и восстановлен, год прошел всего. Как успели, да? Ладно, что еще? 18 сентября 1852 год впервые в печати появляется произведение 24-летнего тогда, но уже бородатого тогда же Льва Николаевича Толстого. Это были повесть под названием «Детство», это был журнал «Современник», надо сказать, 9 номер, потому что сентябрь.
3: То есть мы делаем вывод, что «Современник» был ежемесячным журналом. Нормально они, в общем, как бы собирали хорошие произведения для того, чтобы публиковать.
2: И тут бы Титов бы должен был сказать: я посмотрел, это стоило таких-то денег, что весьма доступно.
3: Я не посмотрел, но я думаю, что он был доступен. В 1886 году французский поэт Жан Мариас опубликовал в газете «Фигаро» статью, ставшую манифестом литераторов-символистов. Ну, там есть история про сами термины символист-символизм, да, потому что они именно в этом манифесте были предложены, а мы сейчас не задумываемся. Кажется, что это одно из тех слов, которое существовало вот всегда, буквально.
2: Ну, давай там, скажем, вот эти термины появились для замены характеристики декаденства. Ну, тут отдекандировали уже все. У вас есть декантер? Нет, у нас есть декадент только там. Все, до свидания.
3: В 1899 году в этот день Скотт Джоплин получил авторские права на композицию «Maple Leaf Rag». Некоторые считают, что это самое известное рэгтайм. Мы же считаем, что самое известное рэгтайм — это все-таки «Entertainer».
2: Ну, нет? Наверное, маэстро также считает. Я именно пропался. Он очень любил его поигрывать в свое время. 1951 год. Варнер театр в Нью-Йорке. Состоялась премьера фильма «Трамвай желания» по одноименной пьесе Теннесси Уильямса. Марлон Брандо, Вивьен Ли в главных ролях. И, ну, что было, то было.
3: Ну, смотрите, в театре, кино показывали в театре, да, то есть пьесу, которая могла бы быть поставлена на сцене, показали в киноверсии.
2: 75 лет назад, именно в этот день. Да.
3: Молодцы. Двигались ногу со временем.
2: Давайте тогда ближе к нашим временам, давайте какой-нибудь сериальчик вспомним.
3: Премьера телесериала «Семейка Адамс» с Джоном Эстином, Кэролин Джонс и Джеки Куганом состоялась в этот день в 1964 году на канале ABC. Знали вы об этом, нет? Вы думали, что вот эта «Семейка Адамсов», когда это, 90-е годы, это первая экранизация? Нет, оказывается, можно заглянуть в аналы.
2: Я вчера рассказал, как я вчера поиграл первый раз в эту игру, где нужно было угадать год, когда появилось то или иное музыкальное произведение. В числе прочих, «Мадонна» тоже заиграла, и как раз был тот самый альбом «Мюзик», который вышел в 2000 году. Ну и не можем еще не напомнить то, что завтра в этом сезоне есть уникальная возможность увидеть, как в Латвии в Нурмуйже собирают виноград, и потом настоящий итальянский праздник. Самый-самый яркий, самый-самый теплый и долгожданный. А теперь для тех, кто долгожданным считает культпоход в хорошую стоматологическую клинику. Шизгара выходит при поддержке Dental First, международная сеть стоматологических клиник в Риге. Адрес Dental First, Чака, 134.
3: Самое главное, что после посещения Dental First можете сами смело принимать участие во всевозможных культпоходах и там активно в полный рост улыбаться.
2: Это инвестиции в свои перспективы.
3: Потому что Dental First – это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества и всевозможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-ремонт. Цефалометрия, панорамные снимки, интраоральное сканирование, разумеется, удаление зубов любой сложности.
2: Мы сегодня очередной приз от Dental First уже успели вручить нашему радиослушателю. Это будет поход на профессиональную гигиену полости рта. Но мы хотим сказать именно про зубные импланты. Зубной имплант, установка с коронкой, то есть под ключ все, под коронку, можно сказать, обойдется всего 970 евро. Ну и каждая среда, а среда не за горами, выходные быстро пролетят, записаться можно прямо сегодня. Почему? Потому что по средам можно бесплатно получить консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген обследования, еще раз говорю, бесплатно. Че ждем?
3: Больше информации на сайте dentalfirst.lv или че ждем действительно? 20-646-777.
1: Культурный слой на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Автомонитор на Радио Рокс.
4: Вполне себе динамичным и активным выдалось утро пятницы с точки зрения трафика. 6 баллов на максимуме перед 9 часами это было, ну а к этой минуте трафик вернулся на уровень 4 баллов. Ждем тройку в ближайшее время, по прогнозу она продержится как минимум до полудня. Наступает самое лучшее время для того, чтобы проехаться по делам или по хозяйству с минимальными затратами по времени. При этом соблюдаем ПДД и скоростной режим, потому что примерно час назад наш слушатель и водитель Александр Старотуненков сообщил, что на проспекте Вестура в привычном месте установили треногу и проходит дорогая фотосессия. Будем внимательны и не нарушаем. Переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. Как видим, все вернулось на круги своя. В среду неожиданно аварийность упала примерно на 30%, было 63 ДТП в Риге и столичном регионе, ну а в четверг 95, что более привычно. 3 человека пострадали, в том числе самокатчик и велосипедист. Патрульные составили 73 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 6 за агрессивное вождение. И задержали одного водителя под хмельком в легкой степени опьянения, и он отделался административным наказанием, то есть штрафом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: 29 января. Шуми-арена. Скрежет.

0: В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АЛВ.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
2: Мы вам тройную дозу сегодня выдали этого иммунитета, потому что он будет вам необходим не только сегодня закончить трудовую неделю, но еще и субботу, воскресенье тоже пригодится.
3: А вообще мы надеемся, что, да и не после Шизгари, а в принципе вы люди адекватные, и что касается осенней хандры, то это не ваше дело. Тем более пока у нас солнечные деньки и такое вот бабье лето.
2: Наши люди не хандрят, наши люди вернутся опять-таки в понедельник. Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов. Счастливо.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Я был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Два начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Spilgtais Suomu fenomens Kārijārijā. Mielenkiintona pina kolada ja rata. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Radio Rocks.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Azijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Azijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Арена. Билет уже в продаже на билишу-сервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: там.
1: Реклама.
2: International House Riga Sapfo. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sapfo.
1: Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди. В Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южно-юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу сервис ЛВ.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рос. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
2: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Шауми Арена. Билеты на билетосервис.лв.
3: Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Электромобили, гибриды, бензиновые моторы. На их фоне кажется, что дизель постепенно уходит в прошлое. Но для тех, кто много ездит по трассе, ситуация не такая однозначная. На рынке по-прежнему хватает знакомых дизельных кроссоверов. Это Шкода, Hyundai, Kia, Mazda и Volvo. Главное преимущество дизеля остается прежним. Хорошая тяга при сравнительно небольшом расходе топлива. Особенно это чувствуется в дальней поездке, когда машина загружена пассажирами и багажом. Например, большой «Шкода» в дизельной версии может расходовать около 6 литров на 100 километров. Более компактные Hyundai и Kia способны укладываться примерно в 5 литров. А Mazda и Volvo расходуют немного больше, зато предлагают более мощные моторы. Но есть важный нюанс. Покупать дизель только ради экономии при ежедневных коротких поездках по городу уже не всегда имеет смысл. Его сильная сторона раскрывается именно на больших пробегах. Поэтому выбор довольно простой. Если автомобиль большую часть жизни проводит на трассе, дизель все еще заслуживает своего внимания. А если маршрут только несколько километров, то есть до работы и обратно, стоит рассматривать другие варианты. А теперь небольшая напоминалка для тех, кто бывает возле магазина «Депо» на Улмане Гатвы напротив торгового центра «Спицы». После масштабной перестройки дорожной развязки схема движения здесь действительно изменилась. И вот тут некоторых водителей подводит память. Раньше на привычном выезде со стоянки «Депо» можно было двигаться в разных направлениях, то есть направо или налево. Сейчас там установлен предписывающий знак 402. Он разрешает движение только направо. Проблема в том, что человек смотрит не на знак, а едет по памяти, особенно если пользовался этим выездом еще до реконструкции. А дорожные знаки, как известно, памятью водителя не интересуются. Поэтому, если давно здесь не были, обратите внимание на новую организацию движения. Повернули направо, дальше выбрали разрешенный маршрут и спокойно поехали, как вам необходимо. Иногда самые неожиданные нарушения происходят не потому, что водитель не знает правил. Просто дорога уже изменилась, а привычка осталась прежней. И, внимание, за такой привычкой зачастую наблюдает экипаж полиции. Именно в этом месте. Когда говорят об отвлечении за рулем, первым делом вспоминают телефон. Но иногда смартфон вообще тут ни при чем. Достаточно пассажира рядом и неудачно выбранной темы для разговора. Особенно опасны споры и эмоциональные беседы. Водитель вроде бы продолжает смотреть на дорогу, руки находятся на руле, но часть внимания уже занята другим. Нужно слушать собеседника, подбирать аргументы, отвечать, а иногда еще и злиться. В результате можно позже заметить стоп-сигналы впереди, пропустить знак или не сразу отреагировать на изменения ситуации. Причем разговор по громкой связи тоже не решает проблему полностью. Руки свободны, а внимание все равно занято. Поэтому важный или неприятный разговор лучше перенести до остановки. Пассажиру тоже стоит помнить простое правило. Выяснить отношения можно через 10 минут. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число

0: Зарегистрированных в Латвии новорожденных за 7 месяцев сократилось на 4,6%. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году, в июле, в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек.
1: Про Ригу.
0: Клиническая университетская больница имени Страдинша призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений НАМИС 2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений на территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медуслуги будут оказываться в обычном порядке. В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения движения. В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей гособороны. На территории больницы во время учений запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео. Учения по всеобъемлющей гособороне НАМИС 2026 проходят со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. До 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений, во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В этот период в отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты, установлены противомобильные заграждения, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.

0: Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Билишу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как мы хорошо с вами знаем, друзья, трафик по пятницам живет какой-то своей жизнью. Активность начинается задолго до обычного часа пик, а мы же внимательно следим за этим в автомониторе. До обеда трафик снизился до благоприятных 3 баллов, после часа появилась 4, начиная с 3 дня 5. К этой минуте полновесные 6 баллов и можем, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Правда, передвигаться по городу уже сложно, особенно на важных и популярных направлениях. Дадим слово водителю-экспедитору Алексею Николаеву, он расскажет о ДТП.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Янцемагатва, поворот на Царникова. Большая авария, полиция уже на месте, разбирается. Всем хорошего вечера и удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, он же примерно час назад сообщил, что сняли треногу, стоявшую на проспекте Вестура, где она щелкала фотки большую часть дня. Впрочем, это не повод расслабляться, потому что ДТП в городе много. За вчерашние сутки по Риге и окрестностям 95 аварий с 3 пострадавшими. Отметим, что было задержано 6 агрессоров на дорогах, но это не значит, что ловили шашечников или лихачей, а скорее тех, кто выезжает на полосу общественного транспорта. Почему-то это тоже классифицируется как агрессивное вождение. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного проезда из пункта А в пункт Б и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Люди хотят жить в радиусе 100 километров от Риги. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже не достаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева.
2: Про Латвию.
1: Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В тройку лидеров также вошли Рига, Юрмала, Резекне. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию. Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екабпилский край, второе место занял Ливанский край, третье – Аугсненский. Результаты 2025 года отличаются от года предыдущего. В 2024 самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс. Среди краев первое место занимал Валмерский край.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На носу вечер пятница. Это всегда предвкушение удовольствия от самих выходных и возможных приключений. Если вы, как и мы, живете на полную катушку и ни в чем себе не отказываете. Вечерний экшен «Рок жив» уже в эфире. Меня зовут Владимир Тин. Всем бобра и позитива. Сразу начали с трека «Вечно молодой» экс-барабанщику смысловых галлюцинаций Максиму Митенкову, или просто Максу, сегодня стукнуло 56, с чем его и поздравляем. В группе он ударно трудился с 2008 до 2016 года, вплоть до распада коллектива. А продолжим мы исторической датой. 18 сентября вышел второй, ставший каноническим альбом «Параноид» группы Black Sabbath. Случилось это 56 лет назад, в 70-м. Одна из основополагающих и влиятельных пластинок жанра хэви-метал. Издание Rolling Stone в списке лучших всех времен и народов поставило альбом на 139-е место среди величайших металлических альбомов на первое. Синглами выпускались Iron Man и как раз Paranoid. Как ни странно, не был выпущен один из самых узнаваемых треков War Pigs – «Свиньи войны», открывавший альбом. Музыканты хотели назвать его именно так, однако воспротивилась рекорд-компания, опасаясь негативной реакции в Штатах, которые тогда вели войну во Вьетнаме. В общем, будем слушать «Параноид». Сингл добрался до 4-го места в британском хит-параде, альбом – до 1-го. Сами понимаете, заряжать так заряжать. И классика Black Sabbath прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: свидания.
1: На радио Рокс Земфира поет «До свидания», но нам-то с вами, друзья, рано прощаться, у нас впереди все лучшее и любимое. Мы только развернулись, хотя и продолжаем движение только вперед. Следующая остановка – «Автомонитор», ну а затем «Огнище», «Эйс Фрейли», «Пилот», «Ляпис Трубецкой» и «Князь». Ловите через минуту.
2: «Автомонитор» на радио Рокс.
3: Денек добрый, дорожная информация. В нашем городе появилась еще одна односторонняя улочка. Будьте внимательны. Теперь улица Каталю от Латгалас до Лудзас односторонняя. Всем удачи на дорогах.
1: Начали сообщение от Алексея Счастливчика, и очень хорошо, что наши добровольные помощники обращают внимание на изменения в организации движения в латвийской столице. Кстати, вчера снова Алексей, а затем и водитель такси Александр Рязанов обратили внимание на то, что на Лачплеше при движении от Сатаклы в сторону Чака на пересечении с Бирзника-Упиша запрещен левый поворот. Но многим, кто выезжает на перекресток, деваться, в общем-то, некуда, и они поворачивают под знак. Нужно это учесть, не нарушать и не создавать проблемы едущим сзади вас. Далее, о текущей дорожной обстановке. Как ни странно, 6 баллов пока остались на мониторе, при этом загруженность дорог на 8% ниже обычного уровня для этого времени. Скорее всего, многие уже проехали куда им нужно, однако остаются приличные заторы. Это улица Круспил в сторону Гранита от моста Славу, на Брейбасгатву в сторону Видземского шоссе, на Юглас перед Муренью и в центре плота на Лачплеша. А на Карля Ульмане перед Венебасгатвой заторы с обеих сторон. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums. Sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilešuservis.lv.
7: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
8: Ja paljon pitkiä päiviä takan.
9: Spilktais suomu fenomens kääriä.
8: Mielenkiinton napina kolada ja rata.
9: 28. oktobri koncertzālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kāriā. 28. oktobri Palladium.
2: Radio Rocks.

0: на радио «Рокс Пилот» с треком «Сфинксы», а у нас прелюбопытные моменты. В один прекрасный день, а точнее 18 сентября 78-го, «Кис» грохнули так грохнули, а выпустили аж 4 альбома. Причем это были сольники всех участников банды – Пола Стэнли, Джина Симмонса, Эйса Фрейли и Питера Криса. Денег заработали на этой акции прилично, а год спустя, так сказать, по мотивам, они еще выпустили сборку из лучших треков, и получился суперальбомчик «Best of Solo Albums». В общем, куй железный пока горячий, как говорил один мой среднеазиатский друг. Из всего этого добра выудил трек Эйса Фрейли «New York Groove», что можно перевести как «Ритм Нью-Йорка». Это не авторское произведение, а кавер известного хитмейкера Раса Балларда. В середине 70-х глэм-руковая британская группа «Hello» имела с ним успех. Ну а здесь мы слушаем версию космического аса или Эйса Фрейли на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». Радио

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Радио Рокс немного огня и группа «Пикник», а вот следующий персонаж дал прилично музыкального угля, и сегодня мы отмечаем 81-й хэппи-бёздэй Алана Кинга, гитариста и вокалиста из британской группы «Ace», что имеет два значения – «Ас» или «Туз». В общем, здесь собрались мастера своего дела, и хит, написанный Полом Кэроком, вошел в мировую историю рок-музыки. «How Long», «Как долго» в 74-75-м покорил мир. Вошел в горячую двадцатку в Британии, в тройку канадского хит-парада и, что более важно, американского чарта Billboard. Затем Пол Кэрок еще раз добился с «How Long» успеха, но уже с группой «Mike and the Mechanics». Ее перепевали разные люди, в том числе Род Стюарт. В честь праздника на улице Алана Кинга, напомню, гитариста и вокалиста на этом треке, мы слушаем оригинал 74-го года выпуска от группы «Ace» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Комиссия Министерства сообщения отчиталась о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В управлении кибербезопасностью дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам.
2: Про Ригу.
1: Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: а многоголосие обеспечила вся банда. Несмотря на то, что трек добрался лишь до 5-го места горячей сотни Billboard, он стал одним из краеугольных камней американской рок-музыки, ротировался чуть ли не на всех радиостанциях Соединенных Штатов, вошел в рейтинги зала славы рок-н-ролла, издания Rolling Stone и телеканала VH1. Остается добавить, что по версии Sony Music в мире продано 25 миллионов экземпляров дебютного альбома. Это пожизненная слава, успех и обеспеченная старость. Но это все случилось во многом благодаря треку «Больше, чем чувство». Мы слушаем «Бостон» на Радио Рокс и кайфуем.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс. Последний герой» и группа 7Б мы подъехали к заключительному на сегодня выпуску «Автомонитора». Давайте узнаем, что с обстановкой на рижских дорогах. Ну а затем продолжим сеять разумное, доброе, вечное. И очень скоро на «Роксе» Битлз, ДДТ и «Князь» с треком «В пасти темных улиц». Дождемся.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Пожалуй, уже можем подводить итог вечернего часа пик в латвийской столице. Он близок к своему завершению. После 7 баллов на максимуме в половине шестого пробки расти перестали и к этой минуте потеряли более 40%. Поэтому в среднем по городу 4 балла и практически нигде не осталось заторов, превышающих 10 минут. Напомню, что на выходных продолжится всеевропейская акция безопасности движения RoadPol. Полиция будет следить не только за соблюдением скоростного режима, а также обратит внимание на ремни безопасности и детские сидения. Кроме того, в сфере внимания соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями электрогаджетов. И еще, работы, которые велись по вечерам и ночам на Лепойском шоссе А9 и перекрывался для движения мост через реку Лелупе, на выходных будет открыт для движения круглые сутки. Ремонт продолжится на следующей неделе с перекрытием точно так же с 8 вечера до 6 утра. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошо провести выходные, а тем, кто в пути, безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.
1: Радио Рокс 88.6.

0: Юрий Шевчук и ДДТ, пожалуй, внятно объяснили, что такое осень, а мы перейдем к событиям, также датированным сегодняшним числом. Через 6 лет после распада Битлз в 76-м, в этот день американский импресарио Сид Бернстайн предложил группе 230 лямов зелени, чтобы они вновь объединились. За такие деньжищи, причем по-старому, большинство музыкантов в голом виде лезгинку на столе станцуют, и не только. А вот Битлы оказались не из их числа и предложение отклонили. Второй факт. Британское издание New Musical Express к своему юбилею 18 сентября 2012 объявило результаты опроса. Абсолютной иконой рока назван Джон Леннон. Фронтмен Оазис и скандалист Лайм Галлахер на втором месте. Далее расположились Дэвид Боуи, Алекс Тернер из Arctic Monkeys и Курт Кобейн из американской гранжевой группы Nirvana. Можно соглашаться, можно нет. Со 160 тысячами проголосовавших поклонников рока я, пожалуй, тоже буду за. И мы послушаем сочиненную Ленноном «Come Together». Соберемся вместе в исполнении «Битлз» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
8: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Пилот» и 156-й, мы же, прежде чем проститься до понедельника, отметим завтрашний юбилейный, уже 80-й хэппи бёздэй Джона Коглана, барабанщика британской группы «Статус Кво». Участник оригинального состава, он покинул коллектив в конце 81-го. Джон объяснил тогда уход бесконечными гастролями, у него начались проблемы со сном и накопилась усталость. Как сейчас бы сказали, выгорел на работе. Впрочем, басист Алан Ланкастер, который тоже вскоре встал на лыжи, связал это скорее с напряженными отношениями внутри группы и разногласиями с лидером Фрэнсисом Росси. Джон ударно трудился в «Статус-кво» почти 20 лет, играл на всех альбомах, которые сформировали фирменный буги-рок. Так завершилась история фантастической четверки Фрэнсиса Росси, Рика Парфита, Алана Ланкастера и Джона Коглана. Потом пришли другие люди, но остался непревзойденный рок-н-ролльный задор и фантастический коммерческий успех. Более 60 хитов и 130 миллионов проданных альбомов. Ко многим из них приложил руку Джон Коглан. И мы слушаем боевик 77-го года «Рок по всему миру», сочиненный Джоном Фогерти, но блестяще исполненный группой «Статус Кво». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Geopika с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билишусервис ОВ.
4: Радио Рокс. 88.6 FM.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лице.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билетсервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу сервис.
0: Радио «Рокс».

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио Рокс.
1: Блеск

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: идет дождь.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.